Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

все проходит. Боже мой, бежи худший. Тяжко верить, что не зводит нехто з нас своих вачей. Боже мой, ну да, навокал. Боже мой, апошній смех. Паляванне ладзіць сокал, паляўнічы недзе збег.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио столица. 7 новин за 7 хвилин. Головные подеи тыдня на Радио столица. Президент головное.
1: Рабочий график президента на этом тыдні был складаным, насыщенным и включал разгляд выников законотворчей деятельности и стратегичные встречи по питаниях экономики, безопасности и эдукации. У понеделок Александр Лукашенко принял с докладом старшиню Палаты представников Игоря Сергеенко. Керовник Нижней Палаты парламента проинформовал о принятии 89 законопроектов и планах по разгляде бюджетно-податкового пакета на 2027 год. Президент отзначил, что законотворчесть – это тяжкая праца, а законы повинны исти от життя.
2: Как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом.
1: Авторы керовника державы был присвечены международному экономичному супрацовництву и пытаниям безопасности. Президент встретился у Минску с российским предпринимальником Владимиром Потаниным и отзначил совместные интересы у машинобудования и вытворчести беспилотной техники БелАЗ. Вечером Александр Лукашенко принял с докладом державного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича по выниках проверки боевой готовности злучений и кадровых пытаниях во узброенных силах. У четвер президент провел важную нараду по питаниях лицензования особных видов деятельности, где обмерковывался новый проект закона «Адурада». Серед ключевых новаций – уведение лицензий для додатковой эдукации детей, приватной медицины, а так само для монтажу и обслуговывания домофонов. Керовник державы жорстко попередил, что за лишние бюрократичные барьеры не повинны нанести шкоду людям и экономице.
2: Лицензирование – это ни в коем случае не самоцель. Зарегулировать можно любой вид деятельности, но излишние барьеры, недостаточно взвешенные решения, даже недоработанные формулировки могут весьма неблагоприятно сказаться как на людях, так и на экономике.
1: Так само президент подписал указ об створении Академии интеллектуальных технологий, якая почне подрыхтовку передовых специалистов с 1 вересня 2027 года. Прием во установу будет ожитавляться праз уникальный республиканский конкурс, а навучальные программы смогут гнутко подлаживаться под запыты реального сектора экономики. Развитие системы связи и комплексная проверка боевой готовности узброенных сил стали центральными темами рабочей поездки президента в Барановицкий район у пятницу. Александр Лукашенко проконтролявал ход масштабных вучений связистов, жорстко запотребовал выкоренить любую показуху при подрыхтовце войсков и подкреслил, что модернизация армейских технологий с уликом сучасного военного опыта застается пытанием национальной безопасности.
2: Сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава. Именно поэтому большое внимание в развитии наших вооруженных сил и в целом организации государства мы уделяли и будем уделять модернизации систем связи.
1: Белорусский лидер так само подкреслил, что Украина ни на кого не собирается нападать, однако обязана уличивать в опыт сучасных узброенных конфликтов и модернизовать военную организацию.
0: У центры уваги.
1: Белорусский институт стратегічных даследаванняў прэзентаваў вынікі масштабнага сацыяпытання, якое ахапіла больш за 2000 чалавек ва ўсіх рэгіёнах. Паводле даных сацыёлагаў, 82% грамадзян цалкам задаволены сваім матэрыяльным становішчам, а для 81% галоўнай каштоўнасцю з'яўляецца здароўе. Мірным жыццём у краіне ганарацца 85% рэспандэнтаў, а 98% жадаюць жыць на радзіме і не разглядаюць эміграцыю. Падрабязнасцямі масштабнага анкета Ванне поделился наместник директора института Виталь Пунченко.
3: Нам очень важно понять, что есть единство для белоруса, увидеть точки единения и точки расхождения разных категорий населения, молодежи, пенсионеры, жители сел и городов, жители разных уголков нашей страны, чтобы дальше совершенствовать наш общественный договор, дальше развиваться и укреплять доверие общества и государства.
1: 80% удельников опытания склали жыхары городов. У основном их это экономично активное насельство сярэдняга ўзросту. Грамадзяне, якія сёння працуюць, атрымліваюць адукацыю і ствараюць сем'і.
0: Эканамічны пульс.
1: Беларускія аграры намалацілі звыш 9 200 000 тонн збожжа з улікам рапсу. Як паведамілі ў Мінсельгазхарчы, у лідарах па зборы застаецца Мінская вобласць, дзе атрымана больш за 2,5 мільёны тонн. На палях краіны таксама актыўна ідзе ўборка караняплодаў. Бульба сабрана з 15% плошчаў, а цукровыя буракі з 19%.
0: Закон і парадак.
1: Сістэмную карупцыю ў дарожна-будаўнічай галіне выкрылі праваахоўнікі і генеральная пракуратура. Службовыя асобы з 4 абласцей краіны больш за 1.5 года бралі хабары за лабіраванне закупак запчастак для тэхнікі і своечасовую аплату. Ценевы даход перавысіў 55 тысяч рублёў, а ў дачыненні да 5 фігурантаў узбуджаны ў крымінальныя справы. Ім пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі.
0: У цэнтры ўвагі.
1: Кожны школьны абед павінен забяспечваць не менш за 20% сутачнай патрэбнасці дзіцяці ў энергіі. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Пры знаходжанні ў навучальнай установе ад 6 до 8 гадзін для вучняў арганізуюць двухразавыя харчаванні, а пры больш працяглым часе дадаткова прапануюць падвячорак.
0: Цікавае.
1: У Брэсце ўрачыста адкрыўся юбілейны 30-ты міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». Прывітанне ўдзельнікам і гасцям форуму накіраваў прэзідэнт Александр Лукашэнка. Зварот кіраўніка дзяржавы падчас цырымоніі агучыў міністр культуры Марат Маркаў, які назваў форум найважнейшай творчай падзеяй у краіне. Сёлета праграма сімвалічная. Гледачы ўбачаць 30 пастановак ад 30 калектываў. Свае найлепшыя работы на 6 пляцоўках прэзентуюць артысты з 10 краін свету, а завершыцца свята мастацтва 19 верасня.
0: Надвор'е.
1: Камфортнае, умерана цёплае і спакойнае надвор'е чакае беларусаў на наступным тыдні, дзякуючы ўплыву грэбня высокага атмасфернага ціску. На змену сырасці прыйдзе больш сухая паветраная маса, а кароткачасовыя дажджы з навальніцамі пройдуць толькі ў асобных раёнах краіны. Тэмпературны фон у бліжэйшыя дні вернецца ў сваю кліматычную норму, а слупкі тэрмометраў у дзённыя гадзіны падымуцца да 23 градусаў цяпла.
0: 7 навін за 7 хвілін. Галоўныя падзеі тыдня на радыё «Сталіца».

0: Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні. З вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі Вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: «Дарогамі перамогі».
2: Памятник Азе Асланову на улице Советской. У нас есть улица Азе Асланова. Азербайджанец по национальности.
1: Ён атрымаў байцоў ганаровую мянушку генерал наперад. Не маючы за плячыма ні танкавага вучылішча, ні акадэміі, яшчэ яго называлі танкавы Сувораў. Ваяваў і перамагаў сапраўды не колькасцю, а ўменнем з мінімальнымі стратамі. Пра яго асабістую адвагу і бясстрашнасць хадзілі легенды. Ён 7 разоў паспяхова прарываўся са сваімі танкістамі з акружэння, быў 5 разоў паранены. Цяжка, кантужаны, гарэў у танках, але перамога заўсёды заставалася за ім. За двойчы героем Савецкага Саюза Азе Аслановым. Пэўны час яго жыццё было звязана з Беларусю. І, напрыклад, ту вілейцы, якую ён вызваляў у 1944-м, стаіць яму помнік, расказвае старшы навуковы супрацоўнік Вілейскага краязнаўчага музея Вольга Коласава.
2: Памятнік паявіўся ў 2009 году, когда отмечали 65 лет освобождения Беларуси. Азе Асланов, командир 35-й гвардейской танковой бригады, именно та бригада, которая совместно с партизанами бригады народные мстители освобождали нашу Вилейку 1-2 июля 1944 года. Конечно, бригада танковая Асланова, они освобождали и Плещеницы, проходили Молодечно, Вилейка, Сморгунь. И вот возникла идея поставить памятник Азе Асланову в одном из городов, которые вот он освобождал со своей бригадой.
1: Были разные варианты, выбрали Вилейку. Так и появилась у города бронзовая фигура генерала.
2: Высотой 5 метров. При содействии Вилейского райисполкома Вилейка предоставила площадку. Все остальное за средства самих азербайджанцев. Там в Азербайджане собирали деньги, вот диаспора азербайджанцев в Беларуси собирали деньги. Вообще они настолько чтят память о Азе Асланове. Много азербайджанцев есть герои Советского Союза, но вот когда говоришь Азе Асланов, знают все. Вот он национальный герой, и такой памятник только в Баку на могиле Азе Асланова, но вот и у нас в Вилейке. Я вспоминаю, как было торжественное открытие, тогда еще было очень много живых наших ветеранов Великой Отечественной войны. Конечно, для нас это честь и гордость, и мы этим очень гордимся, тоже чтим память.
1: И он этого абсолютно заслуговывает. За тот час, что Азе Асланов воевал в Беларуси, его бригада ликвидовала больше за 40 танков, около 200 автомашин, несколько десятков самолетов, страты немцев у живой силе свыше 2500 загинувших солдат и офицеров. Азе Асланов и его танкисты выбили ворогов с Борисова, Вилейки, Минска и інших беларусских городов. Пакуль усё, до сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё Сталіца. Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

Музыка твоей души. Now when I was a little boy.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Виктория Урбанович. У столицы 13 работников разных галин удостоены звания «Минчанин года» под час веншования наилепших у своей профессийной деятельности с высоким званием. Старшиня Мінгарвыканкаму Владимир Кухаров подкреслил, что свято столицы объединяет многие поколения минчан, которые на протягу долгих годов будовали и добраупорядковали любимый город. Делегация Азербайджана высоко оценила одение обуток белых прама для силовых ведомств. Гостям были продемонстрованы передовые распросовки айчинных вытворцев, тактичные форменные модели специального обутку повышенной тривалости, адаптованные для выполнения задач у любых погодных и полевых умовах, высокотривалое одение, тактичные маскировочные костюмы. У ходе сустречи баки предметно обмерковали перспективы двубокового супрацовництва, махчимости прямых поставок и реализацию совместных проектов. Держаутоинспекция Минска протягивает проводить контроль маршрутных и автомобильных такси с метой выявления порушений среди пассажирских перевозчиков. Инспекторы проверяют техничный стан микроавтобусов и легковых автомобилей, а так само выполнение водителями правил дорожного руху. Для контроля додатково використовуются ресурсы республиканской системы мониторингу громадской безопасности. У Держаутоинспекции подкреслили, что за порушение до отказности будут притягиваться не только водители, але и службовые особы, которые допустили транспорт або супрацовников до рейса.
2: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без осадков. Температура по ветру максимальная днем плюс 16-22. У областных центрах у день чекается. У Гродно и Витебску плюс 17-19. У Бресте и Гомеле 19-21. У Могилеве плюс 18-20. У столицы у день будет плюс 18-20 без осадков.
3: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
5: Радио «Столица», кропка «Бай».
6: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радио «Столица.бай».

0: Радио столица.
1: Па данных Пелхідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра максімальная днём плюс 16-22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродна і Віцебску плюс 17-19. У Брэсце і Гомелі 19-21. У Магілёве плюс 18-20. У сталіцы удзень будзе плюс 18-20 без ападкаў. Синоптики попередили об туманах раніцею у неделю. Поводле информации, у ближайшие сутки умовы надворья Украине будет формировать в область повышенного атмосферного тиску. Прогнозуется переменная в облачности, пераважна без ападков. Туман уявляет небеспеку для удельников дорожного руху. При руху на автомобиле варто отмовиться от лишних перестроений у тиабгонов. Важно уличивать, что смуга приглушивает отлеглость. Тому мэтазгодна повеличить дистанцию помеж автомобилями, зменшить хуткость. Рекомендовано позбегать раптовных торможений. При необходимости припынку хуткость треба зменшать плавно. Работники министерства по надзвичайных ситуациях рекомендуют насельніцтву позбегать поездок за город, отмовиться от похода у лес и рыбной ловли с лодки, каб не стратить ориентацию в лесе эти водоеме при сгушении туману. Варто принять необходимые меры. 13 вересня ж у народе святкуют Куприяна у день. Дарэчы, есть еще одна его назва – Журавлиная веча. Уся справа у тым, что 13 вересня журавлі выбирают вожака, а так само вызначают шлях своего пералёту. Звернемся до народных прикмет. Дык вось, калі журавлі ляцяць спокойно в гэты день, то осень окажется теплой. У тым выпадку, калі журавлі ляцяць по особку, то наступный год может быть неураджайным. Калі журавлі ляцяць высоко в небе, то зима будет морозной. Журавлины крик 13 вересня – предвестник дажджу. У гэты день забаронена лаяться. Гэта приведе до неудачи. Дачи. Акрамя таго, продкі верылі, не трэба весяліцца і ладзіць святы. Не рэкамендуецца пазычаць грошы. Згодна з павер'ямі могуць узнікнуць фінансавыя праблемы. А вось па традыцыі з гэтага дня пачынаўся збор журавін. З іх рабілі нарыхтоўку на зіму, сушылі і вялілі.
2: Умная і цэлеўстрымлённая на рабоце. Нежная и добрая – дома. Ослепительно красивая – всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется

0: строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без осадков. Температура по ветру максимальная днем плюс 16-22. У областных центрах у день чекается. У Гродно и Витебску плюс 17-19. У Бресте и Гомеле 19-21. У Могилеве плюс 18-20. У столицы у день будет плюс 18-20 без осадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 18 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Температура по ветру плюс 16-22. У областных центрах у день чакается. У Витебской Гродни 17-19, у Бресте и Гомеле 19-21, у Могилеве 18-20, у столицы до 20 градусов тепла без опадков.
2: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Али Цезарь, друг сердечный, ну заходи, давно дождались. Нет, не поздно, да, конечно, не развязывайся, Андрей.

0: угощайся.
1: А не курим.
0: Эй, вы там, кончайте плакать, мы потом доблагурим.
1: Тут у нас такие гости украшают.

Я на шести струнах тоже умею играть. Это чтобы вы не скучали? Опять же, такая разрядочка маленькая. Вот Алексис постоянно настаивает на том, что вот это произведение включать обязательно, обязательно включать просто в каждый концерт. Вот сначала вроде как... А, да-да-да. Вокальный микрофон.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Радиостолица.
3: У столицы 15 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Ад лічбы візацыі да харчовай бяспекі міністра замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў назваў прынцыпы, якія паказваюць, што БРИКС валодае неабходным патэнцыялам для адаптацыі да глабальных выклікаў. Сярод іх паслядоўныя намаганні па стварэнні незалежнай інклюзіўнай плацежна-фінансавай сістэмы, пошук новых эфектыўных форм супрацоўніцтва на еўразійскім кантыненце, скарачэнне тэхналагічнай няроўнасці ў сферы лічбавізацыі, а таксама імкненне ўмацаваць людскія рэсурсы і павысіць агульны дабрабыт. Контрольно-проверочные занятки с войсковцами 7-й особной специальной милицейской бригады прошли у Министерства внутренних справ. Особистый склад на протягу нескольких дней демонстрировал навыки по огневой, физической подрыхтовке и рукопашным боям. Проверка готовности внутренних войск у Советом безопасности по поручению президента протягивается. День таксиста-танкиста проходит сегодня на линии Сталина. У музея под открытым небом организована военно-историчная реконструкция, присвеченная подвигам героев танкистов у белорусской стратегической наступальной операции «Багратион» и афганской войне. Так само у гостей света есть уникальная возможность проехать на соправдным танком. Ратавальнікі выязджалі па паведамленні аб задымленні ў падвале бальніцы ў аграгарадку Лясны Мінскага раёна. Работнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях абследавалі будынак хірургічнага корпуса і ўстанавілі, што адбылося кароткае замыканне свяцільніка. Узгаранне ўдалося пазбегнуць. У выніку здарэння ніхто не пацярпеў, эвакуацыя не праводзілася. У Мінску зараз 18 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Пераважно без опадков, только ночью местами по заходе, а днем у особных районах по полночи пройдут невеликие краткочасовые дожди. Ночью раницей местами слабый туман. Ночная температура по ветру от плюс 4 по усходе до 13 по заходе. У день 16-22. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску 17-19, у Бресте и Гродне 18-20, у Гомеле и Могилеве 19-21, у столицы уначы 8-10, у день 18-20, без істотных ападкаў, ночью и раніцай слабы туман.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: зроблена для тебя. Радио «Столица».
1: Мы с тобою две капли разные. Одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами. Разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Сябры, ближайшие полгодины проведем у 1984 годе. Это час, когда рок-музыка окончательно присягнула на верность танцпляцовкам, а с приемников гучали Дэвид Боуи, Дуран Дуран и Принц. Але сегодня наш главный герой – гурт, який прилетел с іншого конца света, как изменить наше уявление про фанк и новую хвалю. Усім доброго вечера, с вами Василь Данилов. Сегодня разом слухаем черговый рок-альбом. Австралійцы Інаксіс да іх чацвёртага альбома «The Swing» былі моцнымі хлопцамі з австралійскіх пабаў. Але ў 1984-м усё змянілася. Яны намацылі свой фірменны стыль, жорсткі бас, гітарны фанк і неверагодны жывёльны магнетызм фронтмена Майкла Хатчынса. Альбом пачынаецца з песні, якую спрадзюсіраваў сам Найл Роджерс з гурта «Чик». Хіт нумар адзін у Австраліі, які заваяваў чарты Европы і Амерыкі. Песня об забороненном кахании, расовых забабонах и абсолютной воле. Original Scene.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Республиканский грамадско-палітычны марафон «17 граней адзінства» завершил подорожье по городах Беларуси. У пятницу и субботу финальные мероприемства прошли у Воложине, Мстиславе, Мёрах, Шумилине, Кубрине и Добруши. Напередодні Дня народного адзінства удельники пляцовок обмерковали пытанні исторической памяти, национальной идентичности, развития краины и захаванне традиционных каштовностей. Так само организаторы провели для жыхароў города концертные культурно-спортивные программы, майстер-классы и экскурсии по знаковых местах. Мінск ярко отзначил свое 959-годие. Одним из центральных мероприемств программы стала церемония присвоения гонорового звания «Мінчанин года». Его удостоены 13 представников разных сфер. Віншуючи лепших у своей профессийной деятельности, старшиня гарвыканкама Владимир Кухаров отзначил, что свято столицы объединяло многие поколения мінчан, которые будовали и добраупорядковывали город. Еще одним подарунком удельникам церемонии стала музычная программа у выконании президентского оркестра. Беларусы Клим Гнедыч и Алиса Квашневская узяли черговые золотые медали юнацкого чемпионата Европы по сучасным пятиборьям. У финальный день першинства континента, якое прошло у Португалии, лидеры нашей команды до 15 году отримали перемогу у смешанной эстафете. С португальского форума Клим с уликом командных дисциплин привезет 4 золота, Алиса 3. Усяго на спаборництвах представники Беларуси завоевали 6 узнагород высшей пробы с 7 махчимых. Водителя маршрутки Брагин Гомель у стане алкогольного опьянения затримали у Гомеля. Как отзначили у державной инспекции, коли мужчину спынили, пассажира у салоне не было. Водитель растлумачил, что ужил алкоголь после их высадки и вырешил перегнать автомобиль. Выником поездки стал штраф 9000 рублей, а так само позбавление права керования транспортными сродками на 5 годов. По данных Белгидромета, 14 вересня у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Пераважна без опадков, только ночью местами по заходе, а днем у особных районах по полночи пройдут невеликие короткочасовые дожди. Ночью и раницей местами слабый туман, ночная температура по ветру от плюс 4 по усходе до 13 по заходе. У день 16-22. У областных центрах у понеделок у день чакается. У Витебску 17-19, у Бресте и Гродне 18-20, у Гомеле и Могилеве 19-21, у столицы у ночи 8-10, у день 18-20 без істотных ападкаў. Ночью и раніцай слабы туман.
2: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбин тут, и я рады повітацца с вами у программе «Rock Life по-руску». 20 липеня 1992 года у вядомага гурта «Чёрный обелиск» выходить один из головных их альбомов под назвой «Ещё один день». До релиза пластинки было вырашено створить яе концертную презентацию, якая отбылася 13 листопада того ж года. Праз некалькі гадоў менавіта дата концерта и дала подказку выдаўцам выпуску гэтага запису. Релиз назвали «Пятница 13-е». И не выпадково. Назва уключала у сабе не толькі зашифраваную дату канцэрта, але і падкрэслівала настрой музыкантаў і таго матэрыяла, які яны прэзентавалі. Сёння прапаную разам паслухаць гэты архіўны запіс.
2: Начнём, пожалуй.

0: А вы, Цезарь, друг сердечный, ну заходи, давно дождались. Нет, не поздно, да, конечно, не развязывай сандали. Брось эту табуретку.
1: Эй, принесите гостю кресло.
0: Он у нас бывает редкий, так пускай понежит средства.
1: Эй, замерзли как собака, угощайся,
0: а не курим.
1: Эй, вы там, кончайте плакать, мы потом доблагурим. Тут у нас такие гости, украшения.

Я на шести струнах тоже умею играть. Это чтобы вы не скучали? Опять же, такая разрядочка маленькая. Вот Алексис постоянно настаивает на том, что вот это произведение включать обязательно, обязательно включать просто в каждый концерт. Вот сначала вроде как... А, да-да-да. Вокальный микрофон.

0: Великая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні. З вамі Аляна Давыдова і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі Вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
2: Памятник Азе Асланову на улице Советской. У нас есть улица Азе Асланова. Азербайджанец по национальности.
1: Ён атрымаў байцоў ганаровую мянушку генерал наперад. Не маючы за плячыма ні танкавага вучылішча, ні акадэміі, яшчэ яго называлі танкавы Сувораў. Ваяваў і перамагаў сапраўды не колькасцю, а ўменнем з мінімальнымі стратамі. Пра яго асабістую адвагу і бясстрашнасць хадзілі легенды, ён 7 разоў паспяхова прарываўся са сваімі танкістамі з акружэння, быў 5 разоў паранены. Цяжка, кантушаны, гарэў у танках, але перамога заўсёды заставалася за ім. За двойчы героем Савецкага Саюза Азе Аслановым. Пэўны час яго жыццё было звязана з Беларусю. І, напрыклад, ту вілейцы, якую ён вызваляў у 1944-м, стаіць яму помнік, расказвае старшы навуковы супрацоўнік Вілейскага краязнаўчага музея Вольга Коласава.
2: Памятнік з'явіўся ў 2009 году, когда отмечали 65 лет освобождения Беларуси. Азе Асланов, командир 35-й гвардейской танковой бригады, именно та бригада, которая совместно с партизанами бригады «Народные мстители» освобождали нашу Вилейку 1-2 июля 1944 года. Конечно, бригада танковая Асланова, они освобождали и Плещеницы, проходили Молодечно, Вилейка, Сморгонь. И вот возникла идея поставить памятник Азе Асланову в одном из городов, которые вот он освобождал со своей бригадой.
1: Были разные варианты, выбрали Вилейку. Так и появилась у городе бронзовая фигура генерала.
2: Высотой 5 метров при содействии Вилейского райисполкома Вилейка предоставила площадку. Все остальное за средства самих азербайджанцев. Там в Азербайджане собирали деньги, вот диаспора азербайджанцев в Беларуси собирали деньги. Вообще они настолько чтят память о Азе Асланове. Много азербайджанцев есть герои Советского Союза, но вот когда говоришь Азе Асланов, знают все. Вот он национальный герой, и такой памятник только в Баку на могиле Азе Асланова, но вот и у нас в Вилейке. Я вспоминаю, как было торжественное открытие, тогда еще было очень много живых наших ветеранов Великой Отечественной войны. Конечно, для нас это честь и гордость, и мы этим очень гордимся, тоже чтим память.
1: И он этого абсолютно заслуговывает. За тот час, что Азе Асланов воевал в Беларуси, его бригада ликвидовала больше за 40 танков, каля 200 автомашин, несколько десятков самолетов, страты немцаў у жывой сіле звыш 2500 загінуўшых салдат і афіцэраў. Азе Асланаў і яго танкісты выбілі ворагаў з Барысава, Вілейкі, Мінска і іншых беларускіх гарадоў. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё Сталіца.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: что для заключения брачного договора необходима явка сторон к нотариусу. Заключение брачного договора по доверенности запрещено. И еще один важный момент, что для данного договора обязательно его нотариальное удостоверение.
1: Шлюбный договор складывается только в письмовой форме и подлягает обовязковому нотариальному засвідченню. Каб подрыхтовать документ и оформить его с захованием усіх правовых норм, звернуться можно до любого нотариуса. Дарэчы, маёмасць не адзінае, что может быть у им оговорено.
0: Предметом брачного договора могут быть как имущественные, так и некоторые личные неимущественные права. По законодательству Республики Беларусь все имущество, которое нажито супругами в период брака, считается совместным. И независимо от того, на чье имя оно зарегистрировано, у второго супруга есть 1/2 доля. В брачном же договоре мы можем определить судьбу этого имущества, но только того имущества, которое приобретено супругами в период брака, то есть куплено. То, что получено супругами в период брака в дар либо по наследству, не является предметом брачного договора. Например, в брачном договоре мы можем прописать, что приобретенная в период брака квартира в случае расторжения брака перейдет супруге, а транспортное средство и садовый домик с земельным участком в случае расторжения брака перейдут супругу.
1: Таким чином, шлюбный договор допомагает оборонить интересы мужа и жонки у разных ситуациях.
0: Также в брачном договоре мы можем отразить неимущественные права. Например, мы можем определить место жительства детей, мы можем определить порядок уплаты алиментов, и мы можем установить сумму, которую один из супругов обязуется выплачивать другому в случае развода.
1: И еще шлюбный договор может быть изменен або скасован по взаимной згоде особ, которые уступают в шлюб, мужем и жонкой до скасования шлюбу, а так само былыми мужем и жонкой под час деяния шлюбного договора у форме и парадку, предугледженных для заключения такого документа. Однобаковая отмова от выполнения шлюбного договора не допускается.
0: Брачный договор – это не предвестник развода. Брачный договор – это не про недоверие. Это про прозрачность, когда люди садятся за стол и спокойно обсуждают финансовые ожидания, правила игры и ответственность. Они учатся договариваться, и лучше договариваться на берегу, когда вы любите друг друга и полны уважения, чем делить ложки, квартиры и детей в зале суда. Брачный договор – это подушка безопасности. Разговаривайте со своими партнерами, не бойтесь сложных тем и стройте осознанные отношения.
2: Правовое поле. Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Лёсна глядеть на бюст, сидеть на камені і стоять під куполом. З вами Аляна Давыдова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Шукаем Лёзненскі военно-гістарычны музей і ля яго якраз бюст Марка Шагала. Недалёка ад месца, дзе калісьці знаходзілася сядзіба сям'і, з якой паходзіў мастак. І вось ля бюста затрымаемся. Прапануе наш гід, навуковы супрацоўнік Лёзненскага военно-гістарычнага музея Святлана Саладкова.
2: Возле бюста есть камень, на котором посидеть нужно. Обязательно его погладить, потереть, да, и загадать желание, и оно непременно сбудется.
1: И как, что называется, замуцовать и подтрымать жадание у его жыццяўлення, треба под куполом постоять.
2: Памятника, который установлен в память разрушенной Свято-Вознесенской церкви, и также там вот можно загадать желание. Понимаете, все правда-неправда, но тем не менее, когда вот проводим мы экскурсии, дети становятся и загадывают желание. Проходит там какой-то промежуток времени, подходит ко мне девочка и говорит: вы просто фея, волшебница, все сбылось. Вы представляете, я загадала, чтобы мне там папа и мама подарили телефон.